0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайбергер.
5: Димаш.
6: Димаш. Please welcome Димаш.
7: Елен, я тебя хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хоч